небо, величественные горы и тепло родного дома – все это наш Таджикистан. Страна древней истории, богатой культуры и талантливых людей. Пусть в каждом сердце живет любовь к родине, уважение к традициям и вера в светлое будущее. Радио «Фарханг». Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио «Фарханг». Слушайте нас сердцем.

культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений.

Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Фарханг. В эфире просветительская программа «Культурные истории». В студии с вами я, Давлат Назаров. Мы продолжаем рассказывать наши культурные истории об основных атрибутах независимой республики Таджикистан. Государственная символика Таджикистана – это важный элемент национальной идентичности, который отражает историю страны, ее борьбу за независимость и стремление к процветанию. Флаг, герб и гимн Таджикистана являются неотъемлемой частью государственного устройства и играют важную роль в формировании и поддержании единства народа. Эти символы несут в себе не только историческую память, но и глубокий символизм, который помогает таджикам укреплять свою национальную идентичность и гордость за свою великую страну. Сегодня к вашему вниманию представляем историю создания гимна нашей Родины. История создания гимна Таджикистана тесно связана с обретением страной независимости в 1991 году. Тогда возникла острая необходимость обновить государственную символику – гимн, флаг и герб. Если флаг и герб утвердили уже в 1992 году, то конкурс на лучший текст гимна затянулся на несколько лет. –

Национальный гимн Республики Таджикистан является одним из главных официальных государственных символов Республики Таджикистан наряду с государственным флагом и гербом. Гимн был утвержден 7 сентября 1994 года, через 3 года после обретения независимости Таджикистаном после распада Союза Советских Социалистических Республик. С 1946 года по 1994 год под гимном страны являлся государственный гимн Таджикской Советской Социалистической Республики. Музыка национального гимна Республики Таджикистан была позаимствована из государственного гимна Таджикской ССР, мелодия которому написал советский композитор Сулейман Юдаков в 1946 году. Автором слов национального гимна Республики Таджикистан является народный поэт Республики Таджикистана Гульназар Кельди. Положение о национальном гимне Республики Таджикистан, которое утверждено постановлением Маджлиси Олии Республики Таджикистан 11 декабря 1999 года, гласит: «Национальный гимн Республики Таджикистан как символ государственности суверенного, демократического, правового и унитарного государства является выразителем незыблемости дружбы и братства всех народов и национальностей страны. Священной обязанностью каждого гражданина является достойное уважение закона о национальном гимне Республики Таджикистан. Национальный гимн Республики Таджикистан исполняется при открытии и закрытии сессии Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сессии народных депутатов автономных областей, городов и районов, торжественных собраний и мероприятий, других юбилеев, объявленных законом общенародными и общереспубликанскими, при начале республиканских теле- и радиопередач, посвященных общенародным праздникам 1 января – Новый год, 8 марта – Международный женский день, 21-22 марта – Единаурус, 9 сентября – День независимости Республики Таджикистан, 6 ноября – День Конституции. Ежедневно при начале и завершении программ передач Таджикского радио, при проведении юбилейных торжеств и других мероприятий, проводимых государственными органами, общественными организациями, предприятиями, учреждениями и коллективами в соответствии с разрешением правительства Республики Таджикистан. При официальных торжествах снятие покрывал с памятников культур, памятных досок и других соответствующих сооружений, важнейших государственных и общественных событий из истории жизни народов, воздвигаемых в честь выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и культуры. При награждении государственными наградами Горно-Бадахшанской автономной области, областей, районов, городов, регионов, предприятий, учреждений и организаций. При поднятии государственного флага Республики Таджикистан и других торжественных мероприятий, проводимых государственными и общественными органами, учреждениями и предприятиями. Во время встречи и проводов глав государств и правительств зарубежных государств, официально прибывающих в нашу страну после исполнения национального гимна этого зарубежного государства. Национальный гимн Таджикистана и в других случаях может исполняться постановлениями государственных и общественных органов, руководителей, учреждений, организаций и предприятий с соблюдением требований данного положения. Национальный гимн Таджикистана исполняется хорами, оркестрами или другими вокально-инструментальными оркестрами. В этих случаях возможно использование средств звуковой записи. При исполнении национального гимна вокалом, пением инструментальность исполняется полностью. При исполнении музыкальной инструментальности частично исполняется начало гимна, а припев исполняется один раз. Текст национального гимна Таджикистана должен быть точным, соответствовать словам и музыке, исполняется в соответствии с законом Республики Таджикистан. Он национальном гимне Республики Таджикистан, утвержденным 7 сентября 1994 года Верховным Советом Республики Таджикистан. При исполнении государственного гимна Республики Таджикистан участники массового мероприятия слушают его стоя. Национальный гимн Таджикистана исполняется в воинских частях в соответствии с этим положением и требованиями Общего войскового устава Вооруженных сил Республики Таджикистан. Исполнение национального гимна Таджикистана проводится в органах внутренних дел, прохождение воинов, их командиров, а также в их учебных заведениях в соответствии с приказами министра внутренних дел Республики Таджикистан, в школах, общеобразовательной системе, профессиональной специальной подготовке и высших учебных заведениях при проведении торжественных мероприятий исполнения национального гимна Республики Таджикистан проводится в установленном
Федеральным министерством образования Республики Таджикистан порядке при проведении международных и внутриреспубликанских спортивных мероприятий, соревнований, национальный гимн Республики Таджикистан исполняется в соответствии с положениями Комитета по физкультуре и спорту при правительстве Республики Таджикистан, Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан, Федерации спорта Республики Таджикистан, согласия профсоюзов, молодежных организаций и организаций содействия обороны. При исполнении республиканскими организациями и учреждениями в зарубежных странах осуществляется установленный Министерством иностранных дел Таджикистана порядок исполнения гимна Таджикистана с учетом национальных традиций и порядка этого государства. В случаях поднятия государственного флага Республики Таджикистан, когда исполняется национальный гимн Таджикистана, на руководящие органы и ответственных должностных лиц возлагается также порядок его проведения и контроль за их соблюдением. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении на церемонии открытия памятника государственному гербу Республики Таджикистан 25 августа 2011 года шире и глубже затрагивая данную проблему, подчеркнул: «Нам следует быть благодарными независимости и национальным светильням Родины, в том числе гербу, флагу и национальному гимну за свободу и суверенитет. Всегда помнить, что без этих святынь и символов мы не сможем представлять свое государство и народ мировому сообществу. Мы должны постоянно внушать эту истину детям, подросткам и молодежи страны, которые являются созидателями будущего Родины, и воспитывать их в духе патриотизма, самопознания и национальной гордости. Государственные символы, являясь нашим достоянием и национальной гордостью, свидетельствуют о государственной независимости, обращают национальную честь, а также достойный патриотизм.

В гимне отражена великая любовь к родине, гордость за нее, готовность все сделать за нее, горячие пожелания ее процветания. Следует подчеркнуть, что территория извечной нашей родины, Таджикистана, благоустроена сильными, чудотворными руками нашего народа, где языком науки, культуры, литературы и цивилизации, официальным языком управления государством был богатый, сладкозвучный таджикский язык. И сегодня, когда мы говорим о родине, мы прежде всего имеем в виду наш родной Таджикистан, а затем всю свою историческую родину. 6 лет назад, 13 августа 2020 года, ушел из жизни народный поэт Таджикистана, автор национального гимна республики Гульназар Кельди. Он один из самых известных современных таджикских поэтов, внесший самый вклад в развитие Таджикистана. Таджикской литературы, особенно поэзии для детей. Но самым главным его произведением, безусловно, является текст гимна Таджикистана. В одном из последних своих интервью несколько лет назад поэт рассказывал о том, как писал этот текст, откуда бралось вдохновение и сколько он получил за эту работу. В 1991 году, после того, как официально было объявлено о независимости Таджикистана, возникла необходимость в обновлении государственной символики национального гимна, флага и герба республики. Герб и флаг были утверждены еще на 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана в 1992 году, а вот с гимном конкурс затянулся еще на пару лет. Это был официальный конкурс с премиями и прочими атрибутами. Было объявлено, что будут выбраны 3 лучшие работы, которые отметят денежными премиями. Главная премия составляла 1 миллион рублей. Конкурс был закрытым, в нем участвовали многие ученые и поэты. Комиссия, оценивающая конкурсантов, работала активно, собиралась для обсуждений часто. В состав комиссии входили Эмомали Рахмон, председатель Верховного Совета, его заместитель Абдул-Маджид Достиев, ученый Мухаммад Джон Шакури, Абдул-Кадир Маньозов, Зохир Ахроров, поэт Аскар Хаким, Мехмон Бахти, Лоик Ширали, Мумин Кануат, председатель комитета по телерадиовещанию и многие другие. Все документы регистрировал поэт Усмон Назири Оташ. Заседания проводились под руководством Абдул-Маджида Достиева. Никто из них, просматривая очередной предложенный вариант, не знал, кто автор текста. Каждый участник предлагал свой текст под псевдонимом. Таково было главное условие конкурса. Гульназар Кельди предлагал свои тексты под псевдонимом Ношинос, неизвестный. На рассмотрение комиссии предлагались только текст. О смене музыки не шла речь. На одном из заседаний Дамир Усмухамадов, будучи в то время председателем Союза композиторов Таджикистана, сказал, что не считает нужным менять композицию Сулеймана Юдакова. По его словам, музыка Юдакова не просто торжественная, она всеобъемлющая. В советские годы всегда говорили, что самая красивая музыка у гимна Таджикистана. Получается, все участники знали, на какую именно музыку лягут слова нового гимна. Все конкурсанты ориентировались на композицию Сулеймана Юдакова. Автор прежнего гимна Устод Локути писал о партии, советском народе, Ленине. Но после распада Советского Союза не осталось ни партии, ни ее идеологии. Тогда Гульназар решил, на чем делать акцент в своих стихах. Кстати, еще до окончания конкурса говорили, что стихотворение должно быть очень мягким, таким как, например, обращение молящегося к Аллаху. Первые пробы стихов у автора такими и были, но потом он решил, что гимн не должен выражать интересы какой-то определенной группы, партии, религии и личности. Этот текст должен быть народным. На конкурс он предложил текста 4 или 5. 5 или 6 предложил Устод Луик Ширали. В конкурсе также участвовала Гулухсор. Всего было предложено 114 произведений. Кстати, 2 из текстов Гулназара были признаны лучшими. Третья премия была присуждена Устоду Луику Ширали. Присужден был 1 миллион, но процесс выплаты затянулся. Времена были тогда трудными, и только с февраля 1995 года поэт начал получать свою миллионную премию частями. Но самый большой подарок для народного поэта была любовь народа. Каждое утро, когда школьники поют гимн, когда по телевидению звучат гимн, он радовался. Для поэта самый главный подарок – признание людей.

В 2007 году был принят закон о государственных символах Таджикистана. В этом законе говорится, что национальной гордостью каждого гражданина Таджикистана является высочайшее уважение к флагу, гербу и национальному гимну, в том числе знание наизусть национального гимна. Если он гражданин Таджикистана и гордится этим, он должен знать национальный гимн. Предлагаем вам текст национального гимна Республики Таджикистан периода Вирвариус, эквиритмический перевод с таджикского языка. Моя земля, моя страна, гордимся мы тобою, ты на всех у нас одна. Цвети, расти, сияй и будь счастливою сполна. Мы с давних пор живем с тобой одной судьбой. Под знаменем твоим стоим и держим строй. Славься, лучший из стран, мой родной, волный Таджикистан. Ты наша честь, ты наш оплот, ты слава наших предков, что в сердцах у нас живет. Ты вечный мир, который так желает твой народ. Пусть будет долг век твой благой весны, по-прежнему верни тебе твои сыны, твои сыны. Славься, лучший из стран, мой родной, волный Таджикистан. Ты наша жизнь, ты наша мать, твой рок, наш рок, никто не сможет эту связь прервать. Ты цель земного бытия, что нам дано познать, ты даришь счастье нам, пока стоит Памир. Благодарю тебе, мы любим этот мир, мы любим этот мир. Славься, лучший из стран, мой родной, волный Таджикистан. Мой волный Таджикистан. Уважаемые наши слушатели, с мелодии государственного гимна Республики Таджикистан мы начали свою передачу. С песней мы прощаемся с вами. Пусть над Таджикистаном всегда светит мирное солнце, а в сердцах людей живет надежда. Пожелаем нашей стране много света, достатка и согласия на долгие-долгие годы.

У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе не пройти огнем ответным, не обжечься. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась, так назначена судьбою. Благодарю тебя за все, мой друг, что подарил ты мне своим общением. Кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Как две планеты, милый, мы с тобой, которым не сойти своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначено судьбою. Так назначено судьбою.

Как много я по жизни ошибался. Любил не тех, ранив себя. Но образ твой мечтою оставался, а встреча наша поздняя была. Прости меня за то, что шел так долго. Прости за то, что долго ты ждала. Судьба порой бывает очень жесткой, но наконец дорога привела. А впереди у нас еще немало. Мы счастье будем залпом выпивать. Жизнь радугой небесной засияла. С тобой к звездам хочется летать. Горит любви зажженный факел света, шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба, ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали, несла дорога нас куда-то вдаль, мы сны цветные в небе вышивали, твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. Впереди для счастья много лет. А впереди для счастья.

0: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 106.5 FM и слушаете русский блог «Радио Фарханг». Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Давлат Назаров. Устранение последствий селя в Рушане находится под контролем правительства Таджикистана. Между Таджикистаном и Монголией подписана дорожная карта. Между Республикой Таджикистан и Монголией подписан первый меморандум о сотрудничестве в сфере образования. Между Таджикистаном и Монголией будут налажены международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов и другие новости на этот час. В эфире новости русский блог радио «Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня. Двадцатого июля в результате схода силевых потоков в селах Барушон и Дехрушон Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области повреждено 40 жилых домов граждан. Вследствие повышения температуры воздуха, таяния снега и высокогорных ледников в селе Барушон сошел селевой поток, который нанес ущерб жилым домам граждан. В тот же день в селе Дихрухон сельского джамуата Назаршододи Худоева селевой поток также причинил ущерб жилым домам, сельскохозяйственным угодьям, спортивной площадке, улицам и тротуарам. Согласно предварительной информации комиссии по чрезвычайным ситуациям области, в селе Барушон 10 домов полностью разрушены, 6 домов получили частичные повреждения, а 14 домам причинен незначительный ущерб. В селе Дехрушон 4 дома получили частичные повреждения, 6 домам причинен незначительный ущерб. Всего в результате стихийного бедствия пострадали 198 членов семьи. Комитет направил в пострадавшие районы рабочую группу и специальную технику. Комиссия области совместно со специалистами комитета проводит предварительную оценку нанесенного ущерба. Одновременно по вопросу ликвидации последствий стихийного бедствия в Горно-Бадахшанской автономной области под председательством председателя области Шарифхона Сафарзода состоялось заседание. В ходе заседания было отмечено, что по поручению и указанию президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона жилые дома жителей, пострадавших в результате стихийного бедствия, будут полностью восстановлены. Мы продолжаем нашу программу. В присутствии и при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнагина Хурилсуха, состоялся обмен 12 документами, в том числе подписана дорожная карта между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 2026-2028 годы. Реализация данного документа предусматривает расширение сотрудничества в сферах торговли, растениеводства, животноводства, ветеринарии и сельскохозяйственной науки. Документ будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках двух стран. В целях развития яководства и увеличения породистости яков Республики Таджикистан будет расширено сотрудничество по вопросам закупки племенных яков в Монголии, обмена племенным материалом, а также совершенствования пород мелкого и крупного рогатого скота молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности. На основе данного документа будет осуществляться мониторинг эпизоотической обстановки на территориях двух государств и своевременный обмен информацией о возникновении заболеваний. Кроме того, будет создана правовая основа для торговли живым скотом и продукцией животноводства, включая взаимные признания ветеринарных сертификатов и соответствующих протоколов. Между Таджикистаном и Монголией состоялся обмен новыми документами о сотрудничестве. Между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством образования Монголии состоялся обмен меморандумом о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере образования. Данный документ является первым межведомственным соглашением между Республикой Таджикистан и Монголией в области образования и науки. Он имеет стратегическое значение для формирования правовой основы дальнейшего сотрудничества двух стран в сфере образования. В рамках меморандума стороны будут проводить совместные конференции, симпозиумы, семинары и другие научные мероприятия. Данный документ будет способствовать организации стажировок, повышению квалификации и переподготовке специалистов к проведению краткосрочных специализированных курсов по направлениям экономики, технологий, педагогики и иностранных языков, обмену международным опытом, а также развитию научного и кадрового потенциала. Меморандум о взаимопонимании также создает благоприятные условия для дальнейшего рассмотрения вопроса создания механизма обмена студентами и выделения образовательных квот между двумя государствами. Принятие данного меморандума оценивается как важный шаг в расширении двухсторонних отношений и открывает новые возможности для развития академических связей, укрепления сотрудничества между высшими учебными заведениями, обмена опытом и реализации совместных проектов в области образования и науки. Республика Таджикистан и правительство Монголии подписали соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Документ предусматривает создание правовой основы для осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между двумя государствами, а также транзитных перевозок через их территории и перевозок в третьи страны. Соглашение определяет порядок осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок, международные перевозки грузов, систему выдачи разрешений, требованных транспортным средствам и водителям, а также вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, соблюдения международных стандартов и взаимодействия компетентных органов. В рамках соглашения также предусмотрено создание совместной комиссии, задачами которой станут координация реализации его положений, рассмотрение практических вопросов, связанных с осуществлением международных автомобильных перевозок и урегулирование возможных споров. Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать развитию международных автомобильных перевозок, расширению торговых возможностей, увеличению товарооборота, улучшению транспортной взаимосвязанности между двумя государствами, а также укреплению позиций Таджикистана как транзитной страны в регионе. Мы продолжаем нашу передачу о новостях внутри нашей страны. В физико-техническом институте имени Умарова Национальной академии наук Таджикистана открыли современную лабораторию квантовой электроники. Лаборатория предоставит новые возможности для проведения научных исследований в области квантовых технологий, современной электроники, информационных систем и других приоритетных научных направлений. Основными направлениями деятельности лаборатории станут исследования фотокатализаторов и люминофоров, которые сегодня считаются одними из наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений науки и техники. Эти материалы играют важную роль в развитии солнечной энергетики, оптоэлектроники, современных датчиков, систем освещения и электронных устройств нового поколения. Лаборатория оснащена современным оборудованием, включая высокотемпературные печи для синтеза материалов, магнитные мешалки, ультразвуковые ванны, прецизионные электронные весы, лабораторные сушильные шкафы, источники питания, приборы для измерения электрических параметров и оборудование для подготовки образцов. Во время открытия лаборатории было отмечено, что ранние возможности для проведения научных исследований в этом направлении были ограничены. Одним из наиболее интересных астрономических событий текущего года станет большой парад планет, который жители Таджикистана смогут наблюдать в предрассветные часы 12 августа. Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана Фируза Рахматулаева рассказала, что в этот день в сравнительно небольшом секторе неба одновременно окажутся 6 планет Солнечной системы – Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Наиболее яркими объектами станут Юпитер, Марс и Сатурн, хорошо различимы невооруженным глазом. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется бинокль или небольшой телескоп. Меркурий можно будет увидеть низко над горизонтом, незадолго до восхода Солнца. Наилучшие условия для наблюдений ожидаются за 60-90 минут до восхода Солнца при ясной погоде и открытом восточном горизонте. Особую уникальность 12 августа придает совпадение большого парада планет с максимумом активности одного из самых известных ежегодных планет метеорных потоков Персеиды. По ее данным, вокруг парадов планет нередко возникают различные предположения о якобы возможном влиянии этих явлений на Землю. Совпадение большого парада планет и максимум активности метеорного потока Персеиды делает 12 августа 2026 года одним из самых ярких и запоминающихся астрономических событий года. Полный парад, когда в ограниченном секторе неба располагаются

0: Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. В городах и районах Атлонской области, Горно-Бадахшанской автономной области и районах республиканского подчинения и в городе Душанбе ожидается ухудшение качества атмосферного воздуха. Это связано с выносом пылевых масс с территории южного и юго-западного направлений на территорию нашей страны. Сагдийская область. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 24, днем до 36 градусов тепла. В столице переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Возможно гроза, днем без осадков, пыльная буря и мгла. Температура ночью до 28, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи.
1: Родина начинается с любви к родной земле, к своему народу, к своей культуре. Таджикистан – это мир, единство и вдохновение для каждого из нас. Берегите традиции, цените мир и гордитесь своей страной.

У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе не пройти огнем ответным, не обжечься. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась, так назначена судьбою. Благодарю тебя за все, мой друг, что подарил ты мне своим общением. Кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Как две планеты, милые, мы с тобой, которым не сойти с своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Так назначена судьбою.

Привет. Шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба. Ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали. Несла дорога нас куда-то вдаль. Мы сны цветные в небе вышивали. Твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. А впереди для счастья много лет. А впереди... Для счастья много лет.

У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе не пройти огнем ответным, не обжечься. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась, так назначена судьбою. Благодарю тебя за все, мой друг, что подарил ты мне своим общением. Кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Назначена судьбою. Как две планеты, милые, мы с тобой, которым не сойти с своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначено судьбою. Так назначено судьбою.

Как много я по жизни ошибался. Любил не тех, ранив себя. Но образ твой мечтою оставался, а встреча наша поздняя была. Прости меня за то, что шел так долго. Прости за то, что долго ты ждала. Судьба порой бывает очень жесткой, но наконец дорога привела. А впереди у нас еще немало. Мы счастье будем залпом выпивать. Жизнь радугой небесной засияла. С тобой к звездам хочется летать. Горит любви зажженный факел света, шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба, ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали, несла дорога нас куда-то вдаль, мы сны цветные в небе вышивали, твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. Впереди для счастья много лет. А впереди для счастья много лет.